0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно.

0: ним в любое время года. Комфортно, уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Летнее утро. Настало 1 июня. Радость вообще не могу передать какая, потому что все, закончилась весна. Хорошая, может быть, она была для кого-то, может быть, для кого-то и плохая. Но в любом случае, лето — это время ярких эмоций, отдыха и поездок.
1: Ну, мы поздравляем с наступлением лета всех, кто его ждал. В студии Александр Волков, София Шерсвит. Да, погода за окном, нельзя ее назвать прямо жаркой и какой-то суперлетней, но я уверен, что наступит июль, наступит август, и мы будем вспоминать, как вот было 1 июня, плюс 20 градусов, как же было хорошо, да, в такую погоду было совсем не жарко, но тем не менее, я думаю, что все придет по своему расписанию, ну и мы тоже, друзья, будем двигаться по своему расписанию, скоро у нас гороскоп, расскажем о том, что ждать нам от звезд.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Супер смартфону, супер тариф. Только войди.

0: HTC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи HTC. HTC. Всегда на связи.
1: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Начните летние каникулы по-спортивному. С 1 по 3 июня в бассейне спорткомплекса «Шериф» скидки 10% на абонементы детских групп. Подробности по телефону в Тирасполе 63883.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Кредит под выгодный процент до 3%.
6: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
8: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
0: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: 7:48 в столице. Давайте, друзья, узнаем, что для нас приготовили звезды. Овен, звезды сегодня будут к вам благосклонны. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринимать некоторые действия лично.
2: Тельцы, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих. Так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
1: Близнецы, та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше, чем 7 раз.
2: Рак, сегодня будет ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
1: Львы, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в некой оппозиции к окружающим.
2: Девы, сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого, так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
1: Двигаемся дальше. Весы. Первое впечатление сегодня может жестоко вас обмануть. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
2: Скорпион. Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь хотя бы не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.
1: Стрельцы. Единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, это задача обычно представляется неразрешимой, но вдруг вам повезет.
2: Козерог, сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на всю с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, самое время узнать, какая погода будет ждать нас сегодня. Это особенно актуально, потому что практически везде сейчас идет празднование Дня защиты детей. Конечно, многие устраивают разные скидки, по традиции раздают мороженое, и все-таки хочется, чтобы этот день был благоприятен нам.
2: Ну, для мороженого, мне кажется, все-таки прохладно сегодня. Плюс 20 градусов обещают нам синоптики, солнышко не будет, а все будет тучами закрыто, а завтра плюс 18. Такое вот небольшое понижение температуры в первые несколько летних дней, но обещают, что все это изменится ближе к пятнице, субботе, потому что там уже будет плюс 25 градусов. Вполне возможно, лето вернется именно тогда. Давайте, друзья, перенесемся на север республики.
1: Хоть погода и пасмурная, но радует, что дождей, по крайней мере, до конца дня ожидать не стоит. С 6 утра, вот как раз-таки, в 6 утра они как раз-таки закончатся, были они только ночью, но пока что погода будет пасмурной, ровно еще где-то часик. Потом, ближе к 3 часам дня, проявится солнышко, которое будет иногда прятаться за облаками. Но все же, хоть какое-то солнышко-то будет нас радовать в этот день.
2: Плюс 21 градус, кстати, будет на севере республики. Такая вот погода на сегодня, друзья. 1 июня. Всех с первым днем лета.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
4: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
10: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ. Праздник. Календарь.
1: 8.47 столица, вы слушаете радио Интер-ФМ, а давайте узнаем, какие знаменательные даты были в этот день. 1470.
2: Самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил на тот момент всего лишь 10 центов
1: всего, да.
2: Да, к 1995 году сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел.
1: Ну а художником был Джо Шустер. А в 1967 вышел первый альбом Дэвида Боуи, который так и называется «Дэвид Боуи». Не стал слишком сильно париться «Дэвид Боуи», решил, а почему бы не назвать свой альбом «Дэвид Боуи». Некоторые называют альбомы просто по номерам. Первый, второй, третий, четвертый, что на самом деле тоже удобно. Вот помнишь, песня была, из какого это альбома? Из второго. Точно, точно из второго.
2: Довольно удобно одноименные использовать как раз-таки название, потому что точно бросится в глаза и несложно будет запомнить. Также двигаемся дальше. В 1990 году на экраны США вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все».
1: Ну, конечно, с Арнольдом Шварценеггером. Я думаю, все вспомнили этот фильм, кто особенно смотрел его в детстве, в этот момент подумал, вот возраст, он, конечно, такой. Нужно вспомнить все, в том числе и фильм «Вспомнить все». Ну, а мы слушаем дальше Дэвид Боуи на 107.7.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов. В сбытии наркотиков подозревают молодых бендерчан. Тайник 36 закладок с солью обнаружили сотрудники милиции и нашли распространителей. По данным МВД, нелегальным бизнесом два 24-летних друга занимались несколько месяцев. Вещества, соль, гашиш, мефедрон привозили из Молдовы. Закупали мастер-клады, в тот же день расфасовывали и раскладывали в Бендерах, Слободзее, Григориополе, Дубасарах. На заработанное обзавелись люксовым Лексусом. При этом парни и сами употребляли. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Водителя из Рыбницы оштрафовали за то, что не пропустил пешехода. Видео очевидца появилось в одном из пабликов. 22-летний парень на БМВ не затормозил перед зеброй, по которой уже шла женщина, таким образом вынудив пешехода пропустить авто. Водителя автоинспекторы нашли и за создание опасной ситуации на дороге привлекли к ответственности. К другим темам. День защиты детей сегодня. Праздновать его в республике начали уже вчера. В Екатерининском парке прошел масштабный фестиваль «Город сказок и чудес». С утра в Чудограде работали аттракционы, всюду ходили ростовые куклы и аниматоры. На аллеях парка проводили мастер-классы, работали фотозоны. В выставочном зале открылась экспозиция ретро-игрушек. Для детей до самого вечера проводили конкурсы и концерты. Сегодня праздник продолжится программами в микрорайонах Тирасполя. Юных приднестровцев поздравил президент. «Удивительный мир детства дарит множество незабываемых эмоций», отметил Вадим Красносельский. «Это время, когда появляются новые знакомые и друзья, время познания мира и удивительных приключений. А родителям сегодняшний праздник напоминает об огромной ответственности за воспитание детей, за их будущее», сказал глава государства. И о погоде в конце выпуска. В Тирасполе пасмурно, +16. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Okay, all the time.
1: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте.

0: Давайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, 10-19 в столице. Первая летняя игра 2 на 2 объявляется открытой. Подарки, как всегда, замечательные от Квинта. Это полусладкое белое вино Шардоне, приготовленное из отборного винограда французского сорта Шардоне и венгерского сорта Иршай Оливер. В его элегантном букете сочетаются цветочные и фруктовые ароматы. Это цветы акации, липы, розы, спелой груши, экзотических фруктов. Все это украшено нежными медовыми нотами. Вино это обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной сладостью.
2: Мало того, есть и изменения. Теперь это вино в линейке классик, а на новой этикетке расположены паттерном новые логотипы. Ну и это еще не все, ибо сейчас это вино в бутылке с винт-горлом. Оно герметично защищает вино от лишнего кислорода, сохраняя яркую фруктовость и свежесть вина так, как его задумал производитель.
1: Друзья, если вы хотите такое вино выиграть, чтобы оно было у вас в коллекции, то оставляйте свои номера в вайбере нашем +373 533 6177 его номер, а вы оставляете свой номер телефона, мы выберем двух участников, разделимся на команды и поиграем в игру, которая называется «2 на 2».

0: 2 на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, начинается та самая долгожданная, любимая всеми игра 2 на 2. У нас уже есть как раз-таки два участника. Это Виктория. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Отличное.
1: Готовы к игре?
2: Да.
1: Ну, это потрясающе. И второй наш участник — это Олег. Олег, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: А вы настроены?
3: Да,
1: на
3: отлично.
1: Игру, на победу, может быть?
3: Не, на победу.
4: Итак, напоминаю правила игры. В приложении специальном будут появляться слова. Задача каждого диджея — объяснить своему слушателю слова эти, не используя при этом однокоренных. Какая команда за одну минуту объяснит больше слов, та побеждает. Команды следующим образом распределяются. Виктория, вы играете со мной, а Олег играет с Соней. И также есть названия команд, которые не мы придумали.

0: придумали, их тоже случайным образом подбирает приложение. Виктория, мы с вами знаете кто?
1: Кто?
0: Мы баклажаны хаоса. А наши соперники у руля.
2: Ну вот, значит, это один шаг к победе.
0: Куда они зарулят, неизвестно. А вот баклажаны хаоса, с ними надо быть поосторожнее, конечно. Итак, вы готовы?
1: Да.
0: Тогда поехали, в нашем распоряжении минута.
3: Да начнется бой.
0: Есть мышь, а есть крупнее.
1: Крыса.
0: Крыса, верно. Так, бывает у балерин юбка, как называется?
1: Пачка.
0: Правильно. Мы когда с кем-то здороваемся, вот что мы делаем?
1: Рукопожатие.
0: Рукопожатие? Верно, да. Верно. Так, человек, который подкидывает шарики в цирке, потом ловит их.
1: Жонглёр,
0: верно. У вас там команда поддержки, замечательно. Так, свойство носа, что он делает?
1: Дышит.
0: Нет, еще. Запах мы чувствуем.
1: Обоняние.
0: Так, ладно, пропустим, это не то. Вот, у нас есть в Тирасполе Победы.
1: Парк Победы.
0: Парк, верно. Так, двигаемся дальше. Жгучая трава такая.
1: Крапива.
0: Крапива, верно. В армии главный кто?
1: Командир.
0: Нет, по званию.
1: Генерал.
0: Генерал, верно. Мы надеваем на грудь такой, не медаль, а поменьше. Вот вы там ГТО прошли, и вам выдали его.
1: ГТО.
0: Ладно, это был значок.
1: А.
0: Не будем. Но 7 слов. Давайте нам аплодисменты, конечно.
2: Так, ну это были баклажаны хаоса. Теперь команда у руля. Это как раз-таки я и Олег. Олег, вы готовы?
4: Да.
2: Тогда начинаем.
3: Ответный удар.
2: Итак, его можно намазать на руки для того, чтобы они были бархатные.
4: Крем.
2: Да, правильно, крем. Хорошо. Человек, который получал высший балл в школе, как назывался? Вот троечник, а у него... Отличник был, отличник. Ладно. Хорошо, дальше. Так, так. Боже, что за слова нам сегодня попадаются? Просто кошмар какой-то. У птички есть ребенок. Как он называется?
4: Птенец.
2: Угу. Так.
0: А птенец и птичка — это не однокоренное слово?
2: Ну, это хорошо. Хорошо, тогда дальше. Значит, еда быстрого приготовления, которая тесто и мясо внутри. Как называется?
4: Фастфуд?
2: Нет. Это были пельмени. Ладно. Так, хорошо. Так, получается, мы надеваем их на глаза, когда слепит солнце.
4: Очки.
2: Да, правильно. Мифическое существо, которое пьет кровь у людей.
4: Комар.
2: Мифическое. В виде человека.
4: Вампир, блин. Вампир.
2: Так, дальше. Существует летний отдых, длится 3 месяца у детей в школе. Как называется?
4: Каникулы.
2: Да, правильно.
0: Так, ну, что сказать. 4 балла набрали. Слушайте, Олег, а вы там не один, что ли?
4: Нет, я один как раз.
0: Да?
4: Да.
0: Мне показалось, что кто-то вот подсказал. Не совсем корректно, так как хотелось бы, чтобы это прозвучало в эфире. Но, тем не менее, команда Виктория Александра побеждает.
1: Ура!
0: И, Виктория, вам достается подарок от виноконячного завода «Квинт». Ну и, конечно, право передать приветы.
1: Всем, кто вообще слушает радио «Интер-ФМ». И всех деток с праздником.
0: Сегодня 1 июня, День защиты детей.
1: Да,
0: а, конечно, у вас же там...
1: У нас большая семья,
0: большая группа
1: большая
0: поддержки.
1: Поддержка, да. Я многодетная мама 6 деток, поэтому всем просто...
0: Вас поздравляем, конечно, с Днем защиты детей. Желаем, чтобы
1: спасибо
0: вот
1: большое.
0: Этот день был для вас по-настоящему днем отдыха, потому что 6 детей – это на самом деле непосильный труд.
1: Ой, сомневаюсь, что будет днем отдыха.
0: Да, оставайтесь...
1: Так как они нас уже тащат в парк.
0: Ну, конечно же, потому что там все будет интересно. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свои подарки. Друзья, это была игра 2 на 2.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, есть
3: хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Супер-смартфону супер-тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
7: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь

0: тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Что ж, друзья, вот так быстро и незаметно пролетело время, и наше эфирное время как раз-таки подошло к концу. В студии работали София Шерсвит и Александр Волков. Еще раз поздравляем всех с праздником, с Днем защиты детей. И желаем всем сегодня выйти из дома, развеяться, прогуляться, потому что действительно очень многое происходит на улицах, причем во всех городах республики. Есть на что посмотреть, есть где принять участие.
2: И поздравляем с тем, что начался первый день лета. Кстати, очень, мне кажется, удобно, когда первое число совпадает с понедельником, потому что ты сразу знаешь, по крайней мере, в течение этой недели, когда будет, там, допустим, среда. Среда, третье число, четверг, четвертое число, и таким образом, пятница, пятое число, таким образом, очень легко вычислять. А дальше уже придется заглядывать в календарь. Но мы всегда готовы прийти вам на помощь и рассказать, какой же сегодня день. А день сегодня, друзья, замечательный. Прощаемся с вами до завтра. Всем желаем только хорошего настроения.
1: Всем пока.

слушай свое радио.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 11 часов. ДТП в Слободе произошло сегодня ночью. 40-летний водитель Тойоты не справился с управлением. Машина врезалась в ворота и забор дома. Мужчина был трезв, это подтвердил алкотестер. Просто не вписался, объяснил водитель. По его словам, он впервые ехал по этой дороге и не ожидал, что поворот будет таким резким. Тойота на штрафстоянке. Идет разбирательство. Сегодня в Рыбнице свою работу прекратят социальные маршруты 20 и 25. Однако с 1 июля предоставят льготы на проезд по регулярным городским рейсам. Их полный список публикует сайт местной госадминистрации. Пенсионеры и другие льготники смогут проехать на них бесплатно, но не более 2 раз в сутки. К другим новостям. 105 случаев инфекционных заболеваний выявлено в столице за неделю, сообщает госадминистрация. Сезон ОРВИ завершился, гриппа нет, но началось время острых кишечных инфекций. Их выявили в 15 случаях, в основном у детей и подростков. Флюроавтобус работает в Бычке Григориопольского района. Жители села могут бесплатно провериться, для этого надо подойти к школе. Медики принимают желающих с 9 до 14 часов. Обследования продлятся до среды включительно. Продолжаем выпуск. Очередную гидрологическую засуху прогнозирует гидрометцентр. Уровень воды в Днестре катастрофически падает. Еще 37 сантиметров и дойдет до антирекорда маловодности прошлого года. Его фиксировали, напомним, в середине лета. При этом в прошлые годы к началу июня воды в реке было больше. Она прибывает, когда в верховьях Днестра достаточно осадков, в Карпатах тает снег и Днестровская ГЭС в Украине дает хороший попуск. Сейчас всего этого нет. И о погоде в конце выпуска. В Тирасполе +17. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: друзья, да что же за замечательный денек-то сегодня, 1 июня, первый день лета, наконец-то оно настало, так же, как и мы настали, Вячеслав Мишин и Ольга Пшенична работают в студии для вас.
1: Да, лето вроде как календарное пришло, но пока в погоде, курточку, да, курточку. Такого не скажешь, погода немножко запаздывает с этим моментом, но будем надеяться, что совсем скоро она придет в себя. Хотя, с другой стороны, лучше
0: нормально.
1: Такая погода, да, чем та жара, которую мы обычно созерцаем летом из какого-нибудь помещения с кондиционером, ну или из автомобиля, кому повезло, у кого есть работающий кондиционер, вот, пожалуйста, красота. Но все остальные ходят по улице и жалуются на то, что большая-большая жара. Поэтому наслаждаемся такой погодой. Ну а в ближайшее время еще будем наслаждаться массой всего интересного, в том числе приятных новостей и, конечно же, подарочков.
0: Конечно же, подарочков. Ну а прежде давайте поздравим всех детей и всех родителей с замечательным днем, Международным днем защиты детей, защиты детей от взрослых или от других детей. Это, конечно, все концептуальненько, все достаточно вариативно. Но, тем не менее, давайте поаплодируем людям, которые рискнули стать родителями, и детям, которые познают этот мир.

все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Начните летние каникулы по-спортивному. С 1 по 3 июня в бассейне спорткомплекса «Шериф» скидки 10% на абонементы детских групп. Подробности по телефону в Тирасполе 63883.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7.

0: Телефончик 778-08-068.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон – за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ в этот рабочий понедельник. Мы с вами, конечно же, в прекрасном настроении и в замечательном состоянии духа. Тут нам постоянная наша слушательница Ольга прислала фотографию своего котика. Котик черненький, с желтым перышком во рту. Мы, значит, фотографию обязательно в сторис сейчас выложим. Кота зовут Мишка. И, значит, такой девиз Ольга написала нам. Только желто-черный всегда впереди. Давайте поаплодируем. Это круто. Мы любим котов. Мы любим желто-черную расцветочку. Понятно, почему. Котика обязательно выложим. Ну и, кстати, друзья, не забывайте об этой чудесной традиции присылать нам все самое чудесное в Viber. Плюс 373-533-6377. Мы с удовольствием смотрим, читаем все ваши сообщения и, конечно же, реагируем от души. Но, как бы, есть еще пара словечек.
1: Да, конечно. Если у вас самое лучшее, что происходит в жизни, это животные, то с большим удовольствием делитесь. Мы всегда за посмотреть на кошечек, собачек, попугайчиков и всех, кто у вас присутствует дома.
0: Рыбы, курочки, да, все что угодно.
1: Все, абсолютно. Ну и если прямо сейчас вы где-нибудь собираетесь куда-нибудь в город выйти для того, чтобы порадовать своего ребенка, то, пожалуйста, тоже сфотографируйте, снимайте, что где происходит. Праздник сегодня все-таки никто не отменял. И делитесь с нами. Плюс 373-533-6177.
0: Ну и, кстати, друзья, День защиты детей отмечался вчера в Екатеринском парке столицы. В том числе мы видели сообщения в Вайбере и Телеграме ТСВ Приднестровья. Было здорово, супер и весело. Если у вас есть фотографии,

Фотографии со вчерашнего дня обязательно присылайте нам. Ну и сегодня тоже празднование продолжается во всех городах и районах нашей республики. Поэтому, друзья, если не успели выгулять своего ребенка, ну или даже внутреннего своего ребенка вчера, сегодня у вас есть все шансы.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, полдень, здравствуйте. Мужчина погиб в пожаре в Новокотовске, причем выяснилось это несколько дней спустя. Почерневшие от копоти окна увидел сосед. Причиной пожара, как выяснили инспекторы, стало короткое замыкание проводки, сделанное с грубыми нарушениями. Предположительно, 54-летний хозяин был пьян и не смог выбраться. В одной из комнат обрушился потолок, когда гореть уже было нечему, пламя потухло. Дом на окраине, а сам Новокотовск малонаселен, поэтому пожар не заметили, отметили в МВД. Другим темам. Столичная балка сегодняшнего дня без горячей воды. Тепловики занимаются профилактикой второй котельной и проверкой сетей, проводят гидравлические испытания. Отключение продлится 2 недели. К вечеру 15 июня горячая вода вновь появится в домах микрорайона Октябрьский. Может и раньше. Тепловики, как правило, стараются быстрее закончить ремонт и вернуть горячую воду. Чемпионат по скоростному маневрированию в Бендерах перенесли из-за погоды. Проведут его 6 июня, пишет МВД в соцсетях. Всех любителей автомотоспорта ждут на соревнованиях в субботу. Купальный сезон начался в Приднестровье, хотя погода пока не жаркая. Для отдыхающих уже открыты 8 официальных пляжей. На всех дежурят спасатели каждый день с 9 утра до 9 вечера. Они напоминают, пляж Сократ в столице официально признан опасным для купания. Для отдыха тираспольчан открыт официальный городской пляж. Продолжаем выпуск. День защиты детей сегодня. Во всех городах республики проходят концерты, конкурсы, спортивные эстафеты, мастер-классы и дискотеки. Юных приднестровцев поздравил президент. Мир детства одарит множество эмоций. Это время, когда появляются новые знакомые и друзья. Время познания мира и удивительных приключений. А родителям сегодняшний праздник напоминает об огромной ответственности за воспитание детей. За их будущее, отметил Вадим Красносельский. И о погоде. В Тирасполе пасмурно с прояснениями. 18 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
2: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что ж, мы продолжаем эфир. На часах уже 12:20, а значит, день движется, и это хорошо. Так, также и движутся фотографии. В нашем вайбере присылают нам фотографии своих животных. Вот Инна прислала котика по имени Жорик и его любимую позу для сна. Ну, восхитительно, что уж тут сказать. Особенно в понедельник хочется прям-таки взять и в такой же позе и залечь. Но мы стараемся, мы держимся все, я думаю, изо всех сил. Поэтому присылайте еще своих животных. С большим удовольствием посмотрим. Совсем скоро выложим всех в Инстаграм.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Сеть электроники «Тираэт» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тираэт. Качество, проверенное временем.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%.

0: Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровской столице час дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Штормовое предупреждение выпустил гидрометцентр. Завтра днем по республике местами пройдут сильные дожди с грозами и градом. Ожидается и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. К другим новостям. Сохранение истории обсудили сегодня на совещании у президента. Необходимо зафиксировать в календарях памятных дат городов и районов республики не только дни освобождения от немецко-румынской оккупации, но и даты ее начала. Важно в эти дни проводить памятные мероприятия по аналогии с тем, как ежегодно 22 июня отмечается день начала Великой Отечественной, считает Вадим Красносельский. Обязательно должны проходить церемонии возложения цветов, круглые столы и патриотические акции, также минуты молчания. Президент дал поручение главам госадминистраций. Попала под колеса 30-летняя женщина в столице. У нее открытый перелом ноги. Пострадавшую отвезли в Лечь-городок. Как выяснили автоинспекторы, женщина перебегала дорогу по зебре в потоке транспорта. По словам 55-летнего водителя «Тойоты», ехал он не быстро, но среагировать на внезапное появление пешехода не успел. Проводится разбирательство. Малыша спасли сегодня в Рыбнице. Двухлетний ребенок оказался заперт в заблокированном автомобиле. Родители

Или сразу позвонили спасателям. Те немного отогнули двери с помощью проволоки, зацепили ручку изнутри, чтобы открыть авто. Малыш не пострадал. Продолжаем выпуск. Столичная балка. С сегодняшнего дня без горячей воды. Тепловики занимаются профилактикой второй котельной и проверкой сетей, проводят гидравлические испытания. Отключение продлится 2 недели. К вечеру 15 июня горячая вода вновь появится в домах микрорайона Октябрьский. Может и раньше. Тепловики, как правило, стараются быстрее закончить ремонты и вернуть горячую воду. И о погоде в Тирасполе +19. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке.

0: покупки в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
7: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
0: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.
9: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Друзья, сегодня 1 июня, это замечательный день для того, чтобы поздравлять всех знакомых, детей, взрослых. Мало того, что с началом лета, еще и с международным днем защиты детей. И, конечно, делать это лучше всего в программе по вашим заявочкам, которая продолжается вплоть до 2 часов дня. И у нас есть уже пара приветиков, например, вот такой. Всех детей поздравляем с первым днем лета, желаем быть добрыми, любить животных и природу. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь смешное для детей обязательно песенка прозвучит немножечко попозже. Пока давайте почитаем вот такое.
2: Да, добрый день. Передаю привет сероглазой Ольге из Тирасполя. Хорошего настроения и почаще улыбаться. Всех с наступившим летом. От Николая это сообщение. Поставьте тестостерон. Это не девочка. Ну, обязательно послушаем. А что послушать еще? Пишите в Viber +3 7 3 5 3 3 6 177.

тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.

Программа по вашим заявкам, друзья, звучит в эфире в нашем любимом Приднестровье. 13 часов и 36 минут. Обеденное время всем, кто сейчас вкушает свои обеды. Желаем

Конечно, приятного аппетита тем, кто трудится. Желаем побольше силы и продуктивности. Ну и напоминаем о том, что сегодня на Балке в столице уже отключили горячую воду. Делают это каждый год. Ну, конечно, каждый год это немножечко, но расстраивает. Тем не менее, друзья, что можно сделать в отсутствие горячей воды? Передать горячие приветы. Сделать это можно и в нашем Вайбере, и в директе нашего Инстаграм. Кстати, там есть специальная сторичка, на которой показано, как именно мы исполняем ваши музыкальные пожелания. Ну и, конечно же, пишите названия любимых песен, передавайте привет, поздравляйте знакомых с началом лета, быть может, кто-то именинник сегодня. Все обязательно пожелания зачитаем вслух, с интонацией, с любовью на всю республику. Плюс 373-533-6177.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: Суперсмартфону – супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноу Фрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
6: Начните летние каникулы по-спортивному. С 1 по 3 июня в бассейне спорткомплекса «Шериф» скидки 10% на абонементы детских групп. Подробности по телефону в Тирасполе 63883.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
9: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
10: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 2 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте. 18 пьяных водителей выявили автоинспекторы за неделю. 9 автомобилистов заплатят до 4200 рублей и будут лишены прав на срок до 2 лет. Еще трое, у которых не было документов, в принципе, могут сесть на 15 суток. Один человек будет привлечен за отказ от алкотестера. Такое нарушение предусматривает 6300 рублей штрафа. Есть статистики и 5 самокатчиков. Их также накажут рублем. Вписать в календарь даты начала немецко-румынского

украинской оккупации, не только дни освобождения от нее. Такое поручение дал главам госадминистрации Вадим Красносельский. Важно в эти дни тоже проводить памятные мероприятия по аналогии с тем, как ежегодно 22 июня отмечается день начала Великой Отечественной, считает президент. Продолжаем выпуск. Юношам Шерифа вручили трофей за победу в чемпионате Молдавии. Напомним, наши футболисты обеспечили себе первое место досрочно. Осенью Шериф будет играть в молодежной лиге чемпионов. Впереди жеребьевка первого раунда. Список потенциальных соперников пока неизвестен. А взрослая команда уже знает варианты жеребьевки первого раунда Лиги Европы. В числе потенциальных соперников клубы Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Северной Ирландии и Исландии. Также стало известно, с кем Шериф сыграет, если пройдет первый раунд. Это более статусные соперники, например, португальская «Бенфика», венгерский «Ференцварош», бельгийский «Андерлехт». Необычный день открытых дверей проведут в Республиканском центре матери и ребенка 3 июня. Называется он «Teddy Day». Это значит, что каждый малыш может прийти с любимой игрушкой в качестве пациента и познакомиться с работой медиков. Детям покажут травмпункт и рентген-кабинет. Проведут дыхательную гимнастику, активности и игры, в том числе интерактивную «Поймай микроба». Все для того, чтобы дети знали, как устроена больница и чувствовали себя спокойно, посещая врача. И о погоде в Тирасполе +19. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Друзья, как всегда в это время на радио Интер-ФМ все вперемешку. Так называется наша игра, в которой мы перемешиваем тексты знакомых песен. Ваша задача — расставить слова в правильном порядке. Ну и, конечно, спонсор нашей игры — это кофейня «Арабика».
2: Да, кофейня «Арабика», если вдруг вы хотите освежиться, то вам туда. Особенно сделать это со вкусом. Дарит летнее настроение кофейня «Арабика», вкус которой бодрит и освежает. Сразу видно, нам не хватает немножко кофейни «Арабика». Так, значит, сегодня у нас подарок — это фраппе и оранжат. Вот тут точно можно и взбодриться, и освежиться.
1: Это точно. Сертификат на 2 бесплатных напиточка достанутся нашему победителю. Прямо сейчас необходимо позвонить к нам в студию и разобраться, что же, куда мы там перемешали. 677 номер телефона в Тирасполе. Поехали.

познакомиться с напитками от кофейни «Арабика», «Фраппе», «Оранжат» можно и нужно. Прямо сейчас звоните в студию 6177, номер телефона в Тирасполе. Расставим словечки, подарим подарочки. Поехали.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный

0: дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Друзья, этот понедельник продолжается на частоте душевного комфорта и прекрасного настроения. Конечно же, как проходит ваш понедельник? Легко ли? Просто ли этот летний день ворвался в наш с вами календарь? Обязательно делитесь с нами своими эмоциями в нашем вайбере. А может и в инстаграме. Мы везде все сообщения читаем, конечно же, с удовольствием. Кстати, котиков, которых нам прислали в вайбер, мы уже опубликовали. Пожалуйста, заходите, смотрите. Там и Жоржик, там и Мишка. Все наши. И Дюша Метелкин.
1: Да, все присутствуют. Могут и ваши присутствовать, так что присылайте. Ну а мы, Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин, будем с вами прощаться. А прощаться буквально до завтра. Желаем вам всего самого наилучшего и, естественно, прекрасного настроения.
0: Всем пока.

Три часа дня в столице. Здравствуйте. Мошенники под видом сотрудников IDC звонят приднестровцам с узбекистанского номера. Говорят, что закончился срок действия сим-карты и просят назвать лицевой счет. Это не сотрудники Интернестаркома, а аферисты. Скидывайте звонок и сообщайте в милицию. К другим новостям. 36 тысяч приднестровцев записались на получение гражданства России. Об этом президенту доложил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Особый механизм оформления, чтобы уменьшить количество документов на гражданство, сейчас прорабатывают. Указ Путина об упрощенном приеме в гражданство России касается только приднестровцев, которые постоянно живут здесь на момент подписания указа 15 мая 2026 года, акцентировал Вадим Красносельский. Попытки обманом оформить документы задним числом не допустят. Красносельский отметил, уже есть случаи, когда жители Молдовы пытаются обойти правила и получить российское гражданство на условиях, которые предложили приднестровцам. Продолжаем выпуск. Сладости от ГАИ получают сегодня дети в Бендерах. Акцию «Ко дню защиты детей» проводят вместе с юными инспекторами движения. Дарят необычные леденцы в форме дорожных знаков, светофоров и пешеходных переходов. А еще напоминают о правилах поведения на дороге. Акция госавтоинспекции уже стала ежегодной. На дежурство заступили сегодня спасатели от Днестровска до Каменки. В республике стартовал купальный сезон. Всего оборудовано 9 постов, по одному в каждом городе. На пляжах спасатели дежурят ежедневно с 9 утра до 9 вечера. И просят соблюдать простые правила – не заходить в воду в алкогольном опьянении, не заплывать за буйки, смотреть за детьми и купаться только на официальных пляжах. Лето календарное началось, а вот метеорологическое нет. Очередное штормовое объявил гидрометцентр. Завтра днем по республике местами пройдут сильные дожди с грозами и градом. Ожидается и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. А сейчас в Тирасполе малооблачно и +19. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
4: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
3: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
4: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Начните летние каникулы по-спортивному. С 1 по 3 июня в бассейне спорткомплекса «Шериф» скидки 10% на абонементы детских групп. Подробности по телефону в Тирасполе 63883.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

Вот так нужно залетать в лето. Владимир Пресняков, «Солнце мое», это же он про меня, да? Марианна Логинова здесь, на рабочем месте. Друзья, как вы? Скажите, ваши дети вчера кричали в окно, вернее, сегодня в 0:00 кричали «Лето, привет!» Моя дочь кричала. Если вы слышали, знаете, это была моя дочь. В ближайшие несколько часов здесь с вами. Проводим лето максимально интересно, активно. Понимаете, оно же такое вот, это кажется, что он такой большой, 3 месяца. Нет, пролетит. Поэтому давайте вместе строить планы и давайте проводить его максимально интересно. Так, на очереди Тедди Свимс, да? Я не... А, нет.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
4: «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Акмаль, хороший парень, хорошо поет. То, что между нами, на 107.7, 15.44. Друзья, ровно в 16. Здесь самые последние новости от нашей информационной службы. Ну а пока давайте заглянем в плейлист. Вау, сдоб, шиздуб. И та самая песня, с которой они выступали на Евровидении. Хорошая песня, надо брать, надо слушать. Далее, Бенд. Это Радио Интер ФМ. Всем солнечный привет. У нас, между прочим, первый день лета.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 4 часа, в эфире новости. Махинации по оформлению документов для получения гражданства России задним числом недопустимы и будут строго пресекаться, сказал президент Вадим Красносельский. Он сообщил об уже имеющихся случаях, когда жители Молдовы ищут лазейки, чтобы приобрести российское гражданство в упрощенном порядке. Красносельский подчеркнул, что такое право предоставлено исключительно приднестровцам. В списках сейчас чуть более 36 тысяч человек. Заявки продолжают поступать. К другим новостям. Два закладчика из Бендер накопили на Lexus и сядут в тюрьму. Тайник 36 закладок с солью обнаружили сотрудники милиции и нашли распространителей. По данным МВД, нелегальным бизнесом два 24-летних друга занимались несколько месяцев. Вещества, соль, гашиш, мефедрон привозили из Молдовы. Закупали мастер-клады. В тот же день расфасовывали и раскладывали в Бендерах, Слободее, Григориополе и Дубасарах. На заработанные обзавелись люксовым Lexus'ом. При этом парни и сами употребляли. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Летние лагеря начали сегодня работать на базе бендерских школ.

творческих лагерях ребята будут укреплять здоровье, развивать творческие способности, а еще активно и полезно отдыхать. Откроют лагеря при школах во всех городах республики. Тираспольский хлебокомбинат открыл сезон муссовых тортов. Готовит их на комбинате только летом. Десерты легкие, охлажденные, как раз подходят для жаркой погоды, рассказали на предприятии. В них практически нет теста, лишь тонкий слой бисквита, воздушный мусс и яркая начинка. На ТХК готовят муссовые торты 4 разных вкусов. Делюкс для поклонников шоколада, браво с ягодным конфи, ле презент со вкусом тропических фруктов и флер для гурманов. Шоколадный вкус в сочетании с ароматом зеленого чая. Муссовые торты появились в продаже с сегодняшнего дня. А в конце выпуска о погоде. В Тирасполе сейчас +19. Это были новости. Встретимся в эфире через час.

петь. Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Goldfit сухой полнорацион.

0: корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfeed – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы. Слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!
2: 16.15 на студийных часах. Это радио Интерфэм. Марианна Логинова здесь в студии. Ну что, мои дорогие киноманы, вы готовы? Поехали!
0: Для всей семьи.
2: А в 16.50 на ТСВ фильм «Лавка чудес». Такая уютная семейная сказка о волшебном магазине игрушек, где возможно почти все. А сегодня у нас, как вы помните, День защиты детей, поэтому самое время смотреть такой фильм. А когда его эксцентричный владелец решает уйти, управление переходит молодой девушке, которая не верит в свои силы. Магазин начинает отражать ее сомнения, и ей приходится заново найти вдохновение и уверенность. В общем, друзья, если хочется чего-то теплого, светлого и такого вот вдохновляющего, скорее включайте ТСВ, ну а мы двигаемся дальше.
0: Фантастическое кино.
2: Ух, в 20.30. Картина «Больше, чем люди». Такой напряженный фантастический триллер с красоткой Меган Фокс и Микеле Мароне в главных ролях. Что если идеальный помощник, созданный выполнять любые желания, вдруг начнет принимать собственные решения? Фильм держит напряжение, постепенно превращая привычную жизнь героев в опасную игру. Здесь есть и зрелищные моменты, интригующие вопросы о будущем искусственного интеллекта. В общем, отличный выбор для тех, кто любит фантастику с такой легкой атмосферой тревоги и неожиданными поворотами. В 20.30 «Больше, чем люди», в 16.50 «Лавка чудес». Где? На ТСВ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
6: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
7: Здравствуйте. Мне нужен кредит.
8: На что?

0: планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

пасмурным. Самый легкий путь может быть самым опасным. Злой человек внутри может быть самым прекрасным. Родники, в жизни нет логики. Здравствуй. Наш мир лунопарк. И бывает, что хочется спрыгнуть с этих качелей и жить просто так. Но мы ищем пути к неприступным воротам. Здесь даже ангелы ходят босиком по болоту.

день, что он нам несет, что там выпадет, чет или нечет. Тихо внутренний голос мне шепчет: не волнуйся, Бог тебя спасет. Новый день, что он нам несет, что там выпадет, чет или нечет. Тихо внутренний голос мне шепчет.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 6 вечера. В эфире новости. 36 тысяч приднестровцев записались на получение гражданства России. Об этом президенту доложил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Особый механизм оформления, чтобы уменьшить количество документов на гражданство, сейчас прорабатывают. Указ Путина об упрощенном приеме в гражданство России касается только приднестровцев, которые постоянно живут здесь на момент подписания указа. 15 мая 2026 года акцентировал Вадим Красносельский. Попытки обманом оформить документы задним числом не допустят. Красносельский отметил, уже есть случаи, когда жители Молдовы пытаются обойти правила и получить российское гражданство на условиях, которые предложили приднестровцам. К другим новостям. Два закладчика из Бендер накопили на Lexus и сядут в тюрьму. Тайник. 36 закладок с солью обнаружили сотрудники милиции и нашли распространителей. По данным МВД, нелегальным бизнесом два 24-летних друга занимались несколько месяцев. Вещества, соль, гашиш, мефедрон привозили из Молдовы. Закупали мастер-клады, в тот же день расфасовывали и раскладывали в Бендерах, Слободе, Григориополе и Дубасарах. На заработанное обзавелись люксовым Lexus'ом. При этом парни и сами употребляли. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Продолжаем. Мастер-класс по нейросетям провели для детей на летних сборах на спорткомплексе «Шериф». Сгенерировали героев из мультфильма и аниме, сфотографировали, что получилось, и отправили.

друзьям. После мастер-класса посмотрели мультики, а потом отправились в бассейн. Для первой лагерной смены, она стартовала сегодня, придумали новые развлечения. Будут батуты и квесты. Места на следующие заезды еще есть. Записать детей можно по номеру в Тирасполе 63-882. Град, дождь, грозу и ветер. До 18 метров в секунду обещает гидрометцентр завтра днем. Так у нас началось лето. К концу недели температура поползет вверх. В пятницу, возможно, будет уже до плюс 30, но продержится тепло недолго. В выходные снова дождь и понижение температуры, возможны грозы и град. В Приднестровском гидрометцентре дают дождливые прогнозы только на первую декаду июня. Погодные сайты тем временем обещают, что дождливым и не жарким будет весь первый месяц лета. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе. 63-38.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Кредит под выгодный процент до 3%.
4: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Приветствую всех и каждого на частоте 107.7. Мариана Налогинова здесь с вами в студии. Давайте посмотрим, что же обещают синоптики нам на завтра. А завтра у нас 2 июня, второй день лета. Итак, ожидается облачная погода. Ну, здравствуйте. Утром и днем. Временами дождь. Ох, днем местами сильный и с грозой градом. Что это значит? Значит, завтра мы с собой берем не только солнцезащитные очки, но и зонт. Не забывайте, друзья. Самое главное, не теряйте его. Так, ветер юго-восточный, это приятно, 6-9 метров в секунду. А температура воздуха ночью по северу плюс 10-12, по югу чуть теплее, плюс 11, плюс 13, днем по северу плюс 16, плюс 18, а по югу плюс 17, плюс 19. Как по мне, температура очень комфортная. Я вот люблю такую историю. Когда уже больше 20, это уже жарко. А вам как? Напишите в Вайбер, там с вами общаемся. Плюс 373-533-6177. В принципе, у меня, кстати, есть еще и погода на 2, на 3 и на 4 и на 5. Но, вы знаете, погода, она ведь женского рода, она такая переменчивая, поэтому поживем, увидим.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров вкусных. Мира, которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир». Так вкусно и так удобно.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
8: Здравствуйте, мне нужен кредит.
9: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
10: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: это все.
1: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
2: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
1: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 7:00 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Махинации по оформлению документов для получения гражданства России за одним числом недопустимы и будут строго пресекаться, сказал президент Вадим Красносельский. Он сообщил об уже имеющихся случаях, когда жители Молдовы ищут лазейки, чтобы приобрести российское гражданство в упрощенном порядке. Красносельский подчеркнул, что такое право предоставлено исключительно приднестровцам. В списке сейчас чуть более 36 тысяч человек. Заявки продолжают поступать. К другим новостям. Пьяный водитель въехал в бордюр в столице на круговом перекрестке проспектов Гребеницкого и Магистрального. 39-летний мужчина на Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль сначала наехал на бордюр, а затем проехался по клумбе. Освидетельствование показало, нарушитель пьян. Право он получил всего год назад, обошлось без пострадавших. Мужчина заплатит штраф до 4200 рублей и будет лишен прав на срок до 2 лет. Продолжаем. Сезон роения пчел начался в Приднестровье. Насекомые сейчас особенно активны. За несколько дней спасатели вызывали уже дважды, чтобы убрать их. Сначала пчелиное гнездо у себя в огороде нашел житель парка, а накануне в Рыбнице спасатель-пчеловод собрал рой, который поселился во дворе дома. В итоге насекомые переехали в другой улей. Сладости раздавали сегодня инспекторы ГАИ детям. Акцию ко дню защиты детей провели вместе с юными инспекторами движения. Дарили необычные леденцы в форме дорожных знаков, светофоров и пешеходных переходов. А еще напомнили о правилах поведения на дороге. Акция госавтоинспекции уже стала ежегодной. А теперь о погоде на 2 июня. В Тирасполе ожидается облачная погода. Утром и днем временами дождь, местами сильный, с грозой, градом и порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Температура ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 17-19 тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
5: Кредит под выгодный процент до 3%.
6: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Пью кофе, смотрю на море, пальмы.

0: мой песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
1: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми.

0: Знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинка.

0: Маяки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка двадцатки. Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
2: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Начните летние каникулы по-спортивному. С 1 по 3 июня в бассейне спорткомплекса «Шериф» скидки 10% на абонементы детских групп. Подробности по телефону в Тирасполе 63883.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 37-81-200 и 0-533-8-90-77.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 20 часов. 36 тысяч приднестровцев записались на получение гражданства России. Об этом президенту доложил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Особый механизм оформления, чтобы уменьшить количество документов на гражданство, сейчас прорабатывают. Указ Путина об упрощенном приеме в гражданство России касается только приднестровцев, которые постоянно живут здесь на момент подписания указа. 15 мая 2026 года, акцентировал Вадим Красносельский. Попытки обманом оформить документы задним числом не допустят. Красносельский отметил, уже есть случаи, когда жители Молдовы пытаются обойти правила и получить российское гражданство на условиях, которые предложили приднестровцам. К другим темам. Перебегала дорогу и попала под колеса. 30-летняя женщина в Тирасполе, к слову, шла она по пешеходному переходу. Сбил ее 55-летний мужчина на «Тойоте». Он рассказал, что двигался с небольшой скоростью, но среагировать не успел. После ДТП у женщины двойной открытый перелом ноги, ее госпитализировали в РКБ. Правоохранители напоминают, нужно переходить и убедиться, что водитель вас заметил. Последним необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами

быть готовыми к появлению людей на проезжей части. Продолжаем. Юношам «Шерифа» вручили трофей за победу в чемпионате Молдавии. Напомним, наши футболисты обеспечили себе первое место досрочно. Осенью «Шериф» будет играть в молодежной лиге чемпионов. Впереди жеребьевка первого раунда. Список потенциальных соперников пока неизвестен. А взрослая команда уже знает варианты жеребьевки первого раунда Лиги Европы. В числе потенциальных соперников клубы Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Северной Ирландии и Исландии. Также стало известно, с кем «Шериф» сыграет, если пройдет в первый раунд. Это более статусные соперники, например, португальская «Бенфика», венгерский «Ференцварош» и бельгийский «Андерлехт». Необычный день открытых дверей проведут в Республиканском центре матери и ребенка 3 июня. Называется он «Тедди Дэй». Это значит, что каждый малыш может прийти с любимой игрушкой в качестве пациента и познакомиться с работой медиков. Детям покажут травмпункт и рентген-кабинет, проведут дыхательную гимнастику, активности и игры, в том числе интерактивную «Поймай микроба». Все для того, чтобы дети знали, как устроена больница и чувствовали себя спокойно, посещая врача. А теперь о погоде. В Тирасполе ожидается облачная погода, утром и днем временами дождь, местами сильный с грозой, градом и порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Температура ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 17-19 тепла. Это все новости на сегодня. Приятного вечера.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Кредит под выгодный процент до 3%.
4: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
7: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
0: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета. Это «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
8: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила».

0: 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.